0: Полюс.
1: Появим массы. Я ради его кипа поплея. А Лондон, син. And just because I play this same tune.